Жизнь, падение, жизнь с обратным знаком. Это наша подлинная жизнь. Ведь душа с грехом, а значит с браком. От него попробуй отвяжись.

приближая гибель и конец, а терпящим с верою венец. Вот обиды, злобы, пересуды, ненависть и зависть и вражда. Предаем, как все, до нас Иуды, жен, друзей, а с ними и Христа. Зло копить всю жизнь привыкли как-то и носить на сердце тяжкий груз.

минус, а не плюс. Так что ты мотай себе на ус. Сердце вечно прахом богатится, вечно ищет где-нибудь корысть. Но известно, курица

пароксизме блудной, страсти лютой. Бьются, как в припадке, стар и млад. Кто-то обретает здесь валюту, ну а кто-то горечь и наклад. Плюс еще в придачу боль обиды, ведь еще букет Венеры плюс. Только не показывайте вида, кое-кто дошел уже до спида. Чтоб не вышел этакий конфуз, с бесами расторгните союз. Сколь богатства в сердце не умножим, собирая страсти и рубли, бездну сердца лишь наполнить сможет только бездна Божией любви. Но к Творцу и к небу равнодушные, не хотим наград.

это тоже минус, а не плюс. Для любви мы созданы, бесспорно, бьет из сердца лучиком заря. Только не лепись к любви позорной, ведь такими станешь.

Как же мало тех, кто просит, отче, чашу эту мимо пронеси, родину из мертвых воскреси. Люди ищут лишь покой телесный, в прозе жизни к смерти на пути. А всего-то нужно, вот вам честно, лишь покой для совести.

Мне этот храм не забыть никогда до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня, и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту. В памяти вечно жива эта встреча. В храм тот привел меня друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце сходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой

сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я в священном сане. Мне этот храм не забыть до могилы, стал он теперь навсегда сердцу милый. Этот стоящий среди мира святой уголок, я от лозы его маленький, слабый

от Отца пришел с небес, и сотни совершил чудес. Болезнь врачу я душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова не благовест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс, и потому пошел процесс. Молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес, не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть или без, но бурю вызвал и протест. Им крови нужно.

наотрез. Ворова был головорез, потом безумный этот жест, когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» произнес. Сказал,

Милове веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником нашим, и не

Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повим вся чудеса Твоя. Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний. Внегда возвратитесь врагу моему вспят, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле, судя и правду. Запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в веки и век века. Врагу скудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе память Его с шумом. И Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой. И той судите им от вселенной в правду, судите им от людям в правоте. И бысть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему всего, не возвестите во языке.

Взыскай крови их, помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вещь смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных. Я, когда возвещу вся хвалы Твоя во вратих через Сионе, возрадуемся о спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе юже сотвориша, сети сей уже с крыши увезе нога их. Знаем есть Господь, судьбы творяй, в делях руку Своею увезе грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы, забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человецы суть. Вскую, Господи, отстоя далече, презираешь его благовремени и в скорбях. Внегда гордитесь и нечестивому, возгорается нищий. Увязают совете их, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обиде и благословим есть. Раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего не взыщет, не есть Бога пред ним. Оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает. Речи бы в сердце своем не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть и горести и льсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит ловительстве с богатыми в тайных, еже убить и неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлещи и в сети своей. Смирит Его, преклонится и падет, внегда Ему обладать и убогими. Речи Его в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Часо ради прогнива нечестивый Бога, речи Его в сердце своем не взыщет. Видишь, и яко Ты болезнь, и я рассмотряешь, и да предан будет в руцы Твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру Ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь Царь во веки век века, погибните языцы от земли Его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренную, да не предложит к тому величатися человек на земле. На Господа уповах, как уречете души моей, привитая по горам, яко птица, яко се грешницы налякоша лук, уготоваша стрелы в туле, состреляти во мраце правое сердце. За ней я же ты совершил иси, а не разрушиша, праведник же что сотвори, Господь в храме святем своем, Господь на небеси престол Его, очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешники сети огнь и жупел, и дух борен часть чаши их. Яко праведен Господь и праведен.

Коломінь, спаси мя Господи, яко Скуде преподобный, яко умалишеся истина ценов человеческих, суетная глагола кижда ко искреннему своему, уст не льстивая в сердце, и в сердце глаголаша злая, потребит Господь вся устны льстивая, язык велеречивый рекшая, язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть? Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишенный, соблюдешенный от рода сего и вовек. О, крест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножилась и Сына человеческия. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, служающие ми возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах. Возрадуется сердце мое в спасении Твоем. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзившаяся в начинаниях, несть творя благостыню. Господь с небесе приниче на сыны человеческие, видите, аще есть, разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе не ключами быша, несть творяй благостыню, несть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снедь хлеба, Господа не призваша, там убояшася страха, иде же не без страх, яко Господь вроде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование Его есть, кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Господь пленение людей своих. Возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, кто обитает в жилище Твоем или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочен и делая правду, глаголя истину в сердце своем, и же не ульсти языком своим и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящая же ся Господа славит, клянися искреннему своему и не отметаяся, серебра своего не даде в лиху, и мзды на неповинных неприят, творяй сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рех Господи, ви Господь мой, еси Ты, яко благих моих не требуеши, святым и же суть на земле Его, удиви Господь вся хотение своя в них, умножишися немощи их, посих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помяну же имен их устнама моима. Господь, часть достояния моего и чаша моя, Ты си устрояет достояние мое мне, ужин на подошами в державных моих, ибо достояние мое державное есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и доноще наказаша мя утроба моя. Прездре Господа предо мною выну, яко десную меня есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании, яко не оставивши душу мою в аде, ниже даси преподобному Твоему видеть истление. Сказал мне еси пути живота, исполнишь мя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою во молении моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня и не обретеся во мне неправда. Я куда не возглаголят уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых острастших мя, врази мою душу мою одержаша, туксу затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытившися сынов и оставивши останки младенцем своим, аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них да явите мися славе Твоей.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дай мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, а разум незаблудный, Духу Святого нашествия к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение со Святым Духом,

Акафист апостолу Варфоломею, избранному от людей Израилевых во Христова апостола, на уловление человеков, чудному Варфоломею, пение похвальное принесем вернее, яко оставшему дом свой, нищету Христову возлюбившему, и Христово учение, паче учение еврейских книжников избравшему, ты же святый апостоле, всех нас, память Твою честную празднующих, не остави своим предстательством и заступлением, да благодарными устнами вопьем Ти. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, ангелов Господь и спаситель всего рода человеча, провидев чистоту души Твоя, святый Варфоломее, благоволи избрати Тя во единого от обоюнадесяте, и нарещи апостолам своим, мы же дивящиеся духовным дарованием твоим, прославляем тебя сице. Радуйся, Варфоломея, великий Христов апостоле, радуйся, ученичи Христов усерднейший, радуйся, яко сердце свое непорочное имел еси, радуйся, яко лукавое наставление старцев еврейских отвергло еси, радуйся, яко всем сердцем своим Христу прилепился еси, радуйся, яко вся мирские блага не во что же вменил еси, радуйся, яко отца и матери, братью и сестры своя ради Господа оставил еси, радуйся, яко во следовании за Христом истинное блаженство восприял еси, радуйся, яко шествуя путем Христовым благо Царствия Небесного предвкусивый, радуйся учением Христовым пленивыйся, радуйся верный слуга Господень, радуйся Христово учение благогласнейший проповедниче, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, видя чудное дело Господа своего и Учителя, и слыша из уст Его исходящее небесное учение, ясно уразумел еси святый Варфоломее, со апостолом Петром и прочими апостолы вкупе, яко глаголы живота вечного, Учитель ваш и Мать, и яко Он есть воистину Сын Бога Живаго, Ему же вся земля едиными усты взывать и научается, Аллилуйя! Разумному солнцу правды вседушевно восхотел еси святый апостоле Варфоломея поработати, и радостно приял еси заповедь Господа о проповеди овцам погибшим дому Израилева, сего ради почался еси со всеми апостолы, по весям и градам Израилевым ходящим, болящие исцелять и прокаженные очищать, и мертвые воскрешать, и бесы изгонять, и всем проповедать и вещать, яко приблизися Царствие Небесное, воспоминающие апостольские труды Твоя, сия похвальная восписуем Ти. Радуйся усердной заповеди Христовых исполнителю, радуйся всего себе Господеви послушно поработивы, радуйся, яко не стяжал еси ни злата, ни сребра, ни меди при поясе своем, радуйся, яко не пиры в путь, ни двоюризу, ни жезла с собою, по заповеди Христа не брал еси, радуйся, яко мир Христов в домы вносил еси, радуйся, яко с добрым и добре пребывал еси, радуйся, яко от неприявших мира Христова, паки себе мир приимал еси, радуйся, яко учение Господа своего усердно проповедал еси, радуйся ты, бо по слову Христову, яко овча посреди волков с Евангелием шествовал еси, радуйся, яко болезни неисцельные целил еси, радуйся, яко духов лукавых изгонял еси, радуйся, яко прокаженные очищал еси, мертвые воскрешал еси, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, сила духовная божественного учения, всесовершенно пленитя, славный Варфоломее, сего ради никоей яже сладости мира сего восхотел еси вкушати, токмо единого истинного блага желал еси присно наслаждатися, воеже слушати словеса Учителя своего, созерцати сладкий лик Господа своего,
зрите дивное служение Его, скорбящим и обремененным, и вовеки со всеми избранными Его, взывайте Ему ангельскую песнь «Аллилуйя». Имея богатство неизреченное благости, спас мира и Господь, веды, яко прийде Ему час, да приедет от мира сего к Отцу, тайноводство Своя, сущие в мире ученики, показуя им прежде креста Своего путь добрейший смирения, начат умывать и нозе другом Своим и отирать и лентием, хлеб и вино благослови Господь, таинство причащения в церкви Своей навеки утвердим, сия видев святый Варфоломей с прочими апостолы, всем сердцем своим вожделе, учителю своему подражати, и в его воспоминании святое таинство причащения присно совершати, за таковое твоего сердца благое изволение, ублажаем тя, святые апостоли, восхваление есимии. Радуйся, добрый и послушный Христов ученичи, радуйся, благовейный исполнителю Христовых заповедей, радуйся, яко сподобился еси прияти омовение ног своих от Господа твоего и Учителя, радуйся, яко на тайной вечере тела и крови Христовых приобщился еси, радуйся Христову тайноводству научивайся, радуйся заповедь новую от Господа приявый, воеже душу свою положите за други своя. Радуйся смирение Христова истинный служителю, радуйся Словом Христовым очищенный, радуйся за Господа и Христа жизнь свою положите обещавый, радуйся любви Христовой проповедниче, радуйся во всем мире теплый к Богу молитвенниче, радуйся всех скорбящих и обремененных заступниче, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Буря велих смущений найдена тя, святый апостоле, егда видел еси Господа своего и Учителя, от предателя лестью лобзанного, в руце лютых и беззаконных судей преданного, и на смерть позорную осужденного, егда же услышал еси святых жен мироносец, радостную весть о воскресении принесших, их да своима очима сподобился и сизреть и воскресшего Господа, язвы своя на пречистем теле своем показующего, тогда со всеми апостолы, печаль свою на радость приложив, воззвал еси велегласно Господу Христу, из мертвых воскресшему Аллилуйя. Слышал еси славный Варфоломее, божественные глаголы Господа, по воскресении Своем отвершего апостолом ум, разумейте Писания, яко так уподобаше пострадати кресту, и воскреснути из мертвых, в третий день видел еси Господа Своего, с горы Елеонские во славе вознесшегося, и с радостью велею возвратился еси в Иерусалим, хваля и благословя Бога, за таковое твое радостное прославление Господа, паки во славе грядущего судите живым и мертвым, воспеваем ти, святые апостоли, похвалыси цевыя. Радуйся воскресшего Господа, видеть и сподобивайся. Радуйся гвоздиным язвам на причистем теле Его усердно поклонивайся. Радуйся, яко во Христовом воскресении уверился еси. Радуйся, яко явлением Его всесладким, мудрости и разума исполнился еси. Радуйся со Христом по воскресении Его общие трапезы насладивайся. Радуйся от Него Писание пророческое разуметь и научивайся. Радуйся на горе Елеонской, яко в преддверии небеснем, со учителем своим обретыся. Радуйся благословение Господне получить и сподобивайся. Радуйся божественного вознесения свидетелю. Радуйся светлых небожителей собеседниче. Радуйся великие благодатные радости в день вознесения причастниче. Радуйся хвалы и прославления Господа светлый источниче. Радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее.
Богоглаголів і Лука явственно всій вселенні повествует, яко собраним в Иерусалиме всім учеником Христовим, внезапу бысть шум с небесе, яко носиму дыханию бурну, и исполни весь дом, иди же ученицы Его бяху сидяще, явишеся им разделени языцы, яко огнени им, седи же на едином коем жду их, и исполнишеся все Духа Свята, и на чаша глаголоти иными языки, яко же Дух даяши им провещавати им с прочими святыми апостолы Христовыми, в Сионсти горнице и ты был еси блажене Варфоломее, и дара языка сподобился еси получить им, и с велею радостью и крепким дерзновением Духом Святым водимый, научился еси иными языки, в Троице славимому Богу, непрестанно взывати «Аллилуйя». Увидел еси святые апостоли Варфоломея, впавшим ти жребии проповедати Христово Евангелие в Сирии, Асии и прочих соседних странах, с апостолом Филиппом вкупе, повеление самого Господа, сего ради тягостных путей апостольских не убоялся еси, страданий за Господа Христа не устрашился еси, и купно с Филиппом, единого Господа в сих странах проповедал еси, тогда и лидийские, и мизийские грады и веси, оглашение быша проповедью апостольскую, дивящийся сим благовестническим трудом твоим, сице радостно тебе глаголем. Радуйся, неленостный исполнителю заветов Христовых, радуйся, безбоязненный проповедниче Христова Евангелия, радуйся, яко со апостолом Филиппом и сестрою его Мариамною, по градам и весям осийским и лидийским, с благовестием шествовал еси. Радуйся, яко со апостолом Иоанном Богословом, благодатными утешениями наслаждался еси. Радуйся, неустанный к Богу молитвенниче, радуйся, дара любви к Богу и людям усердный приумножителю, радуйся, покаяние учителю, радуйся, смирение наставниче, радуйся, идолов сокрушителю, радуйся, великих тайн Божиих провозвестниче, радуйся, яко огненными словесы своими, слух языческих людей огласивый, радуйся, ко Христу, детоводителю их прилежный, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, проповеднице учения Христова усерднейшие явишеся святые Варфоломей, Филипп и блаженная Мариамна, егда со Христовым Евангелием внедоша во град Фригийский и Иераполь, и жебе исполнен мерзких идолов, ослеплений же люди его благотвориша змии ехидны, первые святые апостоли с Иоанном Богословом вкупе, велю ехидну молитвою свою победиша, и копием умертвиша, после жде же день и ночь, ко славе Божией труждающийся, научиша многие воспевать и купно с ними, песни хвалебную Господеви, Аллилуйя! Восия обильно свет учения Христова во граде Иераполе, егда святый Варфоломей с Филиппом и Мариамною вкупе, отверзоша очи некоему Стахию, 40 лет слепотствующему, жену Амфипата Иерапольского, змием угрызенную, от одра смертного воздвигоша, еще же и многие недужные исцелиша, бесные уврачеваша, Амфипат же злые ярости исполнися, егда услыша, яко жена его веру Христову прият, повеле святых апостолов, лютым мукам предати, мы же, воспоминая сие славное страдание и подвиги, восхваляем святого апостола Варфоломея всеусердно. Радуйся, Духа Святого, сосуди все дорогие, радуйся, велих чудес совершителю, радуйся, слепым зрение даровавый, радуйся, хромым благошествие устроивый, радуйся, як от укушения ядовитых змей целителю, радуйся, бесов прогонителю, радуйся, неустрашимый исповедниче всесладкого имени Христова,
радуйся купно с Филиппом на смерть осужденный, радуйся на стене идольского капища распятый, радуйся силою Божию невредим сохранивайся, радуйся чудесы своими многие ко Христу обративы, радуйся Стахия, воепископа Иерапольского поставивы, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, хотя вся концы вселенной я учением Христовым огласите, святый Варфоломей, от лютых гонений Амфипата Иерапольского, избавленный с проповедью Христовою, Духа Святого повелением, прийде во индийские страны, иде же во славу Христову немало времени потрудися, шествуя из града во град, из веси весь, благовествуя мир Христов, исцеляя болезни неисцельные, и научая люди стран индийских, оставите идолы бесстудные, единому же Богу, благодеющему всем взывати, аллилуйя. Дивное благопопечение о людях стран индийских явил еси святые апостоли, егда насельники стран сих просветив, и церковь тамо устроив, Евангелие от святаго Матфея с собою носимое, на язык их приложи, и самое то Евангелие от Матфея написанное у них же остави, сего ради просвещения тобою люди е стран индийских, благодарно воспеваху ти, святый Варфоломея тако. Радуйся, великий наш апостоле, радуйся во Христе, Отец наш чудолюбивый, радуйся муками рождения о нас болезновавый, радуйся Христа Господа в нас вообразивый, радуйся идольскую лесть обличивый, радуйся ко истинному свету всяны наставивый, радуйся словеса Евангелия Христова нам оставивый, радуйся Церкви Божия устроителю, радуйся неустанный у нас пред престолом Божиим предстоятелю, радуйся всем мире теплый пред Богом ходатаю, радуйся крепкое наше упование, радуйся о нашем спасении изрядный попечителю, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Странно есть неверующим слышать, как у святый апостол Варфоломей, светом истины Христовой сиявой страны индийские, паки новую ниву, Христовым учением невозделанное обрете, и, наконец, жития своего, в великую Армению стремися, да просветит изде люди, во тьме и сени смертней сидящая, и да научит их единому Творцу и Господу, благодарными усты воспевати аллилуйя. Весь духом горя о славе Господней, приди святый апостол Варфоломей великую Армению, и усердно возвав в молитве своей ко Господу, да посрамлені будут беси во идолях страны тоя обитавшая, и да будут ниспровергнуты бездушные идоли, и нищабе молитва святого апостола, беси умолкоша, идоли подоша, люди же сего бесовского мучительства и безумия избавшися, восхваляху святого просветителя своего, сицевыми радостными его звании. Радуйся, апостоле, красными ногами своими землю нашу освятивы, радуйся святую истинную веру всем нам возвестивы, радуйся бесов изгонителю, радуйся идолов сокрушителю, радуйся в молитве и дерзновении пламенеющей, радуйся во святем служении Господу, добрый пример нам показующий, радуйся дивный Христов благовестниче, радуйся преславный чудотворче, радуйся болезни наша врачующей, радуйся скорби наша разгоняющей, радуйся всех нас, истинно возлюбивый, радуйся всем нам путь ко спасению показавый, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Все люди е великие Армении зело удивляхуся, зряще чудеса и знамения тобою, святый апостоле, совершаемая, их даже видишь идолы падшие, духи нечистые изгонимые,
славляху Бога дивного во святих своїх, і воспіваху йому благодарними усти, алілуя. Вітіствуючий язик чоловічий не возможе достойно восхвалити болезні і труди Твоя, знамення і чудеса, святий апостолі, велиці Армении бывшая, сила же знамени сих даже до царева дому достиже, егда из чере царевой молитвою твоею бес изгнася, егда же царь и все люди твою во Христе нелицемерную нищету узревше, обратишеся ко Христу, тогда вся великая Армения от царева дому и до обиталища бедных огласися сицевыми радостными и хвалебными пении тебе, великому апостолу и чудотворцу. Радуйся, чудотворче предивный, радуйся всех болящих врачу безмездный, радуйся славу Христову паче земных сокровищ возлюбивый, радуйся о спасении душ человеческих прилежавый, радуйся царя Полимия, царицу и черь их ко Христу обративый, радуйся и царедворцы знатные, и от простых людей немало, святым крещением просветивые, радуйся нищету духовную, телесную возлюбивые, радуйся славный бессребрениче, радуйся великие Армении просветителю, радуйся отче наш чадолюбивый, радуйся райские двери нам отверзающие, радуйся от пути погибельного нас исхищающие, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, спасению новых и новых людей работая, достигла еси святый апостоле Варфоломее, блаженного конца жития своего, жрецы бо идольсти и велицы Армении видяще, яко препитание своего лишахуся, научиша царева брата лютого Астиага, да погубит тя святый апостоле, сей же неистовый, предав тебе во граде Альбане многим мукам, повеле на кресте стремглав распяти тя, да пристанут уста твоя вещать учение Христа распятого. Ты же апостоле, и на кресте радостно взывал еси Господеви, аллилуйя. Царя и Господа не пристал еси проповедать и святые апостоле, усты своими и вися стремглав на кресте, учил бо еси собранные на позор сей люди, твердо за веру Христову стоять им, согласно заповедям евангельским жить им, и неверные ко Христу привлекать им, мы же дивящиеся укрепляющие тя силе Божией, и Твоему, святый апостоле, мужеству, в похвалу Тебе сице глаголем. Радуйся, славный Христов мученичи, радуйся Христово учение, исповедничи дерзновенный, радуйся устами своими даже до смерти истину Божию проповедовый, радуйся терпением своим всю вселенную удививый, радуйся в смертный час твой тысячи людей ко Христу привлеки, радуйся явной благодатные силы Христовы свидетелю, радуйся позор крестные смерти, яко победный венец радостно понесший, радуйся в час смертных мучений своих с Господем в единении прибывый, радуйся в смертном часе райские сладости на земли предвкусивые, радуйся всей расти сладости божественного естества истины причастниче, радуйся терпение усердный учителю, радуйся всяких добродетелей вместилище, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, пение всеумиленное приносим тебе, славный апостоле Христов Варфоломее, смертный твой час на древе крестнем воспоминающе, дивимся твоему священному за Христа заколению, со слезами ублажаем твою кончину, егда мучитель лютый, повели кожу с твоего честного тела содрати, ты же святый апостоле, не пристал еси Господа восхваляти, до того блаженного часа, егда с кожею твоею глава твоя, веление мучителя усечена бысть, чистая же душа твоя, святый апостоле, восхищена бысть на небеса,
воздавати славу Господеві, і со святвами небожителі вовеки взывати Йому Алілуя. Свет вели во исцеление немощи человеческих, во сия от честных мощей Твоих, славный апостоле, во граде Альбане, егда верней вземше по кончине Твоей, со креста честное тело Твое, во оловяней раце благовейно, вкупе с главою и кожею положиша, егда же неверней бесов служителей узреша, яко мнози в той стране, от неверных ко Христовой Церкви прилагахуся, вергоша в море честные мощи Твоя, ти же воловяни раце, аки в лехце водии, по водам понесошася, донди же пристаху ко острову Липару, иди же епископ Агафон, по Божию откровению с народом и клиром, с радостью сия прият, и во храме благовейно постави, воспевая Тебе сице. Радуйся, славный апостоле Христов, радуйся, верный самовидче Богослова и слуго Его, радуйся, мудрый Евангелие Христово проповедниче, радуйся, чудесный неистощимый источниче, радуйся, яко мощи Твоя от востока и до запада имя Господне восхвалиша, радуйся, яко шествием мощей Твоих море освятися, радуйся, Сирии и Осии просветителю, радуйся, Иераполя фригійського апостоле, радуйся, яко с проповедью Христовою, даже до Индии дошел еси, радуйся, яко насельников брегов моря Хвалинского, светом Христова учения просветил еси, радуйся, яко великою Армению ко Христу привел еси, радуйся, яко и нас пришествием мощей Твоих сладостно утешил еси, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, благодать от Господа достойно подражать и житию Твоему, и прославлять и болезни и труды Твоя подашь нам, святый апостоле, якоже иногда Иосифу песнописцу, егда на вечере праздника Твоего явился еси ему в алтари, и святым Евангелием благословил еси его, да и мы молитвами Твоими, благодатью Божией озарение купно со всей вселенною, Господи, со умилением взываем, Аллилуйя. Поющее Твое за Христом последование, восхваляем дивные апостольские труды Твоя, благовейно чтим двукратное Твое за Христа распятие, ублажаем честные Твои главы отсечение, славим неисчетные чудеса от честных мощей Твоих, в похвалу велигласно Тебе глаголем. Радуйся проповедью Твоею, многие концы вселенные огласивы, радуйся многие люди ко Христу приведы, радуйся мудрый Евангелие Христово проповедниче, радуйся Христовых заповедей твердый исполнителю, радуйся, яко жителей острова Липара и града Беневента, иди же мощи Твоя почивают, яко своего апостола Тя почитают, радуйся, яко подвигам Твоим вся вселенная девица, радуйся во Христе, Отец наш многопопечительный, радуйся, апостоле, о нашем спасении зелорачительный, радуйся, яко в день страшного суда Христова, восядиши наединем от обоюна десяти престолов, да судиши со Христом всю вселенную, радуйся, яко за праведников ходатаем пред единым судією и Господем, в той час явишися, радуйся славных дел Божиих возвестителю, радуйся злых козней сатанинских сокрушителю, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, о святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас недостойных, приносимое Тебе хвалебное пение, и якоже Ты сам всем сердцем, душею и телом предал еси себе на служение Господеви своему и Учителю, тако и нас молитвами Твоими сподоби жизнь свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемая со благодарением приимати, и так о Тебе подражающе,
вечное царствие наследовать и Господеви, Творцу нашему и промыслителю, с Тобою и всеми святыми во веки воспевать. Аллилуйя! О святый, славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас, недостойных, приносимое Тебе хвалебное пение, якоже Ты сам всем сердцем, душой и телом предавайся себе на служение Господи своему и Учителю, так и нас молитвами Твоими, сподоби жизнь свою во славу Господню устроять, вся от Него посылаемая с благодарением приймать, и так у Тебе подражающе вечное царствие наследовать, и Господи, Творцу нашему и промыслителю, с Тобой и всеми святыми вовеки воспевать. Аллилуйя! О святый, славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас, недостойных, приносимое Тебе хвалебное пение, якоже Ты сам всем сердцем, душею и телом предавайся себе на служение Господеви своему и Учителю, так и нас молитвами Твоими сподоби жизнь свою во славу Господню устроять, вся от Него посылаемая со благодарением приймать, и так у Тебе подражающе вечное царствие наследовать, и Господи, Творцу нашему и промыслителю, с Тобою и всеми святыми во веки воспевать. Аллилуйя! Ангелов Господь и Спаситель всего рода человеча, провидев чистоту души Твоя, святый Варфоломее, благоволи избрати Тя воединого от обоюнадесяти и нарещи апостолом своим, мы же дивящися духовным дарованием Твоим прославляем Тя сице. Радуйся, Варфоломея, великий Христов апостоле, радуйся, ученичи Христов усерднейший, радуйся, яко сердце свое непорочно имел еси, радуйся, яко лукавое наставление старцев еврейских отвергл еси, радуйся, яко всем сердцем своим Христу прилепился еси, радуйся, яко вся мирские блага не вочтоже вменил еси, радуйся, яко отца и матерь, братью и сестры своя, ради Господа оставил еси, радуйся, яко в следовании за Христом истинное блаженство восприял еси, радуйся, яко шествуя путем Христовым, благо Царствия Небесного предвкусивый, радуйся учением Христовым пленивыйся, радуйся, верный слуга Господень, радуйся, Христово учение, благогласнейший проповедниче, радуйся, святый, славный и всехвальный апостоле Варфоломее, избранному от людей Израилевых во Христово апостола на уловление человеков, чудному Варфоломею пение похвальное принесем верней, яко оставшему дом свой нищету Христову возлюбившему, Христово учение, паче учение еврейских книжников избравшему, Ты же, святый апостоле всех нас, память Твою честную празднующих не остави своим предстательством и заступлением, да благодарными устнами вопием Ти. Радуйся, святый, славный и всехвальный апостоле Варфоломее. О, преславный апостоле Христов Варфоломее, душу за Христа предавший и кровью Твоею пажить Его удобривший, услыши чад Твоих молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя, себо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, якоже тучами обложихомся, еле я же доброго жития обнищахом зело, и невозможем противитися волком хищным, и же расхищати наследие Божие дерзостно чаться, о сильный, понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся в конец от любви Божия, но крепким заступлением Твоим нас защити, да помилует Господь всех нас, молитвой их ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобится всеми святыми, блаженного царствия и брака Агнца своего, ему же честь и слава и благодарение и поклонение во веки веков. Аминь. Апостоле святый Варфоломея, моли милостивого Бога,
да при грішенні оставлення подасть душам нашим. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. Явілся ісі великое сонце вселенней, учені сіяньми і чудес страшних, святоводя почитающий тя Варфоломея, Господень апостоле. Величаем, величаем тя апостоле Христов Варфоломея, и чтим болезни и труды твоя, ими же трудился еси во благовестии Христове.

В душе не Бог теперь, а боги. Успех, доход, плотская страсть, богатство, выгода.

душе не Бог теперь, а боги. Успех, доход, плотская страсть, богатство, выгода.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повеем вся чудеса Твоя. Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний. Внегда возвратитесь врагу моему вспят, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле, судя и правду. Запретил еси языком, и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в веки у век века. Враго скудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе памяти Его с шумом. И Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой. И той судите им от вселенней в правду, судите им от людям в правоте. И бысть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему всего, не возвестите во языцах начинания Его. Яко взыская и крови их помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вещь смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных. Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех чери сионе. Возрадуемся о спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе юже сотвориша, сети сей уже с крыши увезе нога их. Знаем есть Господь судьбы творяй, в делях руку Своею увезе грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человеца суть. Вскую, Господи, отстоя далече, презираешь его благовремени и в скорбях. Внегда гордитесь и нечестивому, возгорается нищий. Увязают совет их, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обидя и благословим есть. Раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего не взыщет, несть Бога пред ним. Оскверняются путие Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает. Речи Его в сердце своем, не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть, и горести и льсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит в ловительстве с богатыми в тайных, еже убите неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлечи и в сети своей. Смирит Его, преклонится и падет, внегда Ему обладать и убогими. Речи Его в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи, Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Чесо ради прогнева нечестивый Бога, речи Его в сердце своем не взыщет. Видишь, яко Ты болезнь и ярость смотряешь, да предан будет в руцы Твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру Ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь Царь во веки в век века, погибните языцы от земли Его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренну, да не предложит к тому величатися человек на земле. На Господа уповах, как уречете души моей, привитая по горам, яко птица. Яко се грешницы налякоша лук, уготоваша стрелы в туле, состреляти во мраце правое сердце. За ней я же ты совершил иси, а не разрушиша, праведник же что сотвори. Господь в храме святем своем, Господь на небеси престол Его. Очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешнике сети огни и жупел, и дух борен часть чаши их. Яко праведен Господь,

убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишенный, соблюдешенный от рода сего и вовек. О, крест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножилось и Сына Человеческия. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, служащие ми возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое в спасении Твоем. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзившаяся в начинаниях, несть творя благостыню. Господь с небесе приниче на Сыны Человеческие, видите, аще есть, разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе не ключами быша, несть творяй благостыню, несть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снедь хлеба, Господа не призваша, тамо убояшася страха, иде же небес страх, яко Господь вроде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование Его есть, кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Господь пленение людей своих. Возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Господи, кто обитает в жилище Твоем или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочен и делая правду, глаголя истину в сердце своем, и же не ульсти языком своим и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящая же ся Господа славит, клянися искреннему своему и не отметаяся, серебра своего не даде в лиху, и мзды на неповинных неприят, творяй сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рех Господи, ви Господь мой, еси Ты, яко благих моих не требуеши, святым и же суть на земле Его, удиви Господь вся хотение своя в них, умножишися немощи их, посих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помяну же имен их устнама моима. Господь, часть достояния моего и чаша моя, Ты си устрояет достояние мое мне, ужин на подошами в державных моих, ибо достояние мое державное есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и доноще наказаша мя утроба моя. Прездре Господа предо мною выну, яко десную меня есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании, яко не оставивши душу мою в аде, ниже даси преподобному Твоему видеть истление. Сказал мне еси пути живота, исполнишь мя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою во мне молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня си, и не обретеся во мне неправда. Я куда не возглаголят уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей.

Храни мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых острастших мя, врази мою душу мою одержаша, туксу затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне бы душа мя, очи свои возложиша, уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скими напитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твои я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившися сынов и оставивши останки младенцам своим. Аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них да явитимися славе Твоей.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дай мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святого нашествия к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение со Святым Духом,

Акафист апостолу Варфоломею, избранному от людей Израилевых во Христова апостола, на уловление человеков чудному Варфоломею, пение похвальное принесем вернии, яко оставшему дом свой нищету Христову возлюбившему, и Христово учение паче учение еврейских книжников избравшему, ты же святый апостоле, всех нас, память Твою честную празднующих, не остави своим предстательством и заступлением, да благодарными устнами вопьем Ти. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, ангелов Господь и спаситель всего рода человеча, провидев чистоту души Твоя, святый Варфоломее, благоволи избрати Тя во единого от обоюнадесяте, и нарещи апостолам своим, мы же дивящися духовным дарованием твоим, прославляем тебя сице. Радуйся, Варфоломея, великий Христов апостоле, радуйся, ученичи Христов усерднейший, радуйся, яко сердце свое непорочное имел еси, радуйся, яко лукавое наставление старцев еврейских отвергло еси, радуйся, яко всем сердцем своим Христу прилепился еси, радуйся, яко вся мирские блага не во что же вменил еси, радуйся, яко отца и матери, братью и сестры своя ради Господа оставил еси, радуйся, яко во следовании за Христом истинное блаженство восприял еси, радуйся, яко шествуя путем Христовым благо Царствия Небесного предвкусивый, радуйся учением Христовым пленивыйся, радуйся верный слугу Господень, радуйся Христово учение благогласнейший проповедниче, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, видя чудное дело Господа своего и Учителя, и слыша из уст Его исходящее небесное учение, ясно уразумел еси святый Варфоломее, со апостолом Петром и прочими апостолы вкупе, яко глаголы живота вечного, Учитель ваш и Мать, и яко Он есть воистину Сын Бога Живаго, Ему же вся земля едиными усты взывать и научается, Аллилуйя! Разумному солнцу правды вседушевно восхотел еси святый апостоле Варфоломея поработати, и радостно приял еси заповедь Господа о проповеди овцам погибшим дому Израилева, сего ради почался еси со всеми апостолы, по весям и градам Израилевым ходящим, болящие исцелять и прокаженные очищать, и мертвые воскрешать, и бесы изгонять, и всем проповедать и вещать, яко приблизися Царствие Небесное, воспоминающие апостольские труды Твоя, сия похвальная восписуем Ти. Радуйся усердной заповеди Христовых исполнителю, радуйся всего себе Господеви послушно поработивы, радуйся, яко не стяжал еси ни злата, ни сребра, ни меди при поясе своем, радуйся, яко не пиры в путь, ни двоюризу, ни жезла с собою, по заповеди Христа не брал еси, радуйся, яко мир Христов в домы вносил еси, радуйся, яко с добрым и добре пребывал еси, радуйся, яко от неприявших мира Христова, паки себе мир приймал еси, радуйся, яко учение Господа своего усердно проповедал еси, радуйся ты, бо по слову Христову, яко овча посреди волков с Евангелием шествовал еси, радуйся, яко болезни неисцельные целил еси, радуйся, яко духов лукавых изгонял еси, радуйся, яко прокаженные очищал еси, мертвые воскрешал еси, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, сила духовная божественного учения, всесовершенно пленитя, славный Варфоломее, сего ради никоей яже сладости мира сего восхотел еси вкушати, токмо единого истинного блага желал еси присно наслаждатися, воеже слушати словеса Учителя своего, созерцати сладкий лик Господа своего,
зрите дивное служение Его, скорбящим и обремененным, и вовеки со всеми избранными Его, взывайте Ему ангельскую песнь «Аллилуйя». Имея богатство неизреченное благости, спас мира и Господь, веды, яко прийде Ему час, да приедет от мира сего ко Отцу, тайноводство Своя, сущие в мире ученики, показуя им прежде креста Своего путь добрейший смирения, начат умывать и нозе другом Своим и отирать и лентием, хлеб и вино благослови Господь, таинство причащения в церкви Своей навеки утвердим, сия видев святый Варфоломей с прочими апостолы, всем сердцем своим вожделе, учителю своему подражати, и в его воспоминании святое таинство причащения присно совершати, за таковое твоего сердца благое изволение, ублажаем тя, святые апостоли, восхваление есими. Радуйся, добрый и послушный Христов ученичи, радуйся, благовейный исполнителю Христовых заповедей, радуйся, яко сподобился еси прияти омовение ног своих от Господа твоего и Учителя, радуйся, яко на тайной вечере тела и крови Христовых приобщился еси, радуйся, Христову тайноводству научивайся, радуйся, заповедь новую от Господа приявый, воеже душу свою положите за други своя. Радуйся, смирение Христова истинный служителю, радуйся Словом Христовым очищенный, радуйся за Господа и Христа жизнь свою положите обещавый, радуйся любви Христовой проповедниче, радуйся во всем мире теплый к Богу молитвенниче, радуйся всех скорбящих и обремененных заступниче, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Буря велих смущений найдена тя, святый апостоле, егда видел еси Господа своего и Учителя, от предателя лестью лобзанного, в руце лютых и беззаконных судей преданного, и на смерть позорную осужденного, егда же услышал еси святых жен мироносец, радостную весть о воскресении принесших, их да своима очима сподобился и сизреть воскресшего Господа, язвы своя на пречистем теле своем показующего, тогда со всеми апостолы, печаль свою на радость приложив, воззвал еси велегласно Господу Христу, из мертвых воскресшему Аллилуйя. Слышал еси славный Варфоломее, божественные глаголы Господа, по воскресении Своем отвершего апостолом ум, разумейте Писания, яко так уподобаше пострадати кресту, и воскреснути из мертвых, в третий день видел еси Господа Своего, с горы Елеонские во славе вознесшегося, и с радостью велею возвратился еси в Иерусалим, хваля и благословя Бога, за таковое твое радостное прославление Господа, паки во славе грядущего судите живым и мертвым, воспеваем ти, святые апостоли, похвалыси цевыя. Радуйся воскресшего Господа, видите, сподобивайся. Радуйся гвоздиным язвам на пречистем теле Его усердно поклонивайся. Радуйся, яко во Христовом воскресении уверился еси. Радуйся, яко явлением Его всесладким, мудрости и разума исполнился еси. Радуйся со Христом по воскресении Его общие трапезы насладивайся. Радуйся от Него Писание пророческое разуметь и научивайся. Радуйся на горе Елеонской, яко в преддверии небеснем, со учителем своим обретыся. Радуйся, благословение Господне получите, сподобивайся. Радуйся божественного вознесения свидетелю. Радуйся светлых небожителей собеседниче. Радуйся великие благодатные радости. В день вознесения причастниче. Радуйся хвалы и прославления Господа светлый источниче. Радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Бог глаголь.
Олів і Лука явственно всі вселенні повествует, як собраним в Єрусалимі всім учеником Христовим, внезапу бисть шум с небесе, як носиму диханію бурну, і исполни весь дом, і де же ученицы Його бяху сидящие, явишеся им разделені языцы, як огнені, седя же на едином коем жду их, и исполнишеся все Духа Свята, и на чаша глаголоти иными языки, як же Дух даяши им провещавати, с прочими святыми апостолы Христовыми, в Сионсти горнице и ты был, еси блажене Варфоломее, и дара языка сподобился, еси получите, и с велею радостью и крепким дерзновением Духом Святым водимый, научился, еси иными языки, в Троице славимому Богу, непрестанно взывати «Аллилуйя». Увидел, еси святые апостоли Варфоломее, павшим ти жребии проповедати Христово Евангелие в Сирии, Асии и прочих соседних странах, со апостолом Филиппом вкупе, повеление самого Господа, сего ради тягостных путей апостольских не убоялся еси, страданий за Господа Христа не устрашился еси, и купно с Филиппом, единого Господа в всех странах проповедал еси, тогда и лидийские, и мизийские грады и веси, оглашение быша проповедью апостольскую, дивящийся сим благовестническим трудом твоим, сице радостно тебе глаголем. Радуйся, неленостный исполнителю заветов Христовых, радуйся, безбоязненный проповедниче Христова Евангелия, радуйся, яко со апостолом Филиппом и сестрою его Мариамною, по градам и весям осийским и лидийским, с благовестием шествовал еси. Радуйся, яко со апостолом Иоанном Богословом, благодатными утешений наслаждался еси. Радуйся, неустанный к Богу молитвенниче. Радуйся, дара любви к Богу и людям усердный приумножителю. Радуйся, покаяние учителю. Радуйся, смирение наставниче. Радуйся, идолов сокрушителю, радуйся, великих тайн Божиих провозвестниче, радуйся, яко огненными словесы своими, слух языческих людей огласивый, радуйся, ко Христу, детоводителю их прилежный, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, проповеднице учения Христова усерднейшие явишеся святые Варфоломей Филипп и блаженная Мариамна, егда со Христовым Евангелием внедоша во град Фригийский и Иераполь, и жебе исполнен мерзких идолов, ослепление же люди его благотвориша змии ехидны, первые святые апостоли с Иоанном Богословом вкупе, велю ехидну молитвою свою победиша, и копием умертвиша, после жде же день и ночь, ко славе Божией труждающийся, научиша многие воспевать и купно с ними, песни хвалебную Господеви, Аллилуйя! Восия обильно свет учения Христова во граде Иераполе, егда святый Варфоломей с Филиппом и Мариамною вкупе, отверзоша очи некоему Стахию, 40 лет слепотствующему, жену Амфипата Иерапольского, змием угрызенную, от одра смертного воздвигоша, еще же и многие недужные исцелиша, бесные уврачеваша, Амфипат же злые ярости исполнися, егда услыша, яко жена его веру Христову прият, повеле святых апостолов, лютым мукам предати, мы же, воспоминая сие славное страдание и подвиги, восхваляем святого апостола Варфоломея всеусердно. Радуйся, Духа Святого, сосуди все дорогие, радуйся, велих чудес совершителю, радуйся, слепым зрение даровавый, радуйся, хромым благошествие устроивый, радуйся, як от укушения ядовитых змей целителю, радуйся, бесов прогонителю, радуйся, неустрашимый исповедниче всесладкого имени Христова,
радуйся купно с Филиппом на смерть осужденный, радуйся на стене идольского капища распятый, радуйся силою Божию невредим сохранивайся, радуйся чудесы своими многи ко Христу обративы, радуйся Стахия, воепископа Иерапольского поставивы, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, хотя вся концы вселенная учением Христовым огласите, святый Варфоломей, от лютых гонений Амфипата Иерапольского, избавленный с проповедью Христовою, Духа Святого повелением, прийде во индийские страны, иде же во славу Христову немало времени потрудися, шествуя из града во град, из веси весь, благовествуя мир Христов, исцеляя болезни неисцельные и научая люди стран индийских, оставите идолы бесстудные, единому же Богу, благодеющему всем взывати, аллилуйя. Дивное благопопечение о людях стран индийских явил еси святые апостоли, егда насельники стран сих просветив и церковь там устроив, Евангелие от святаго Матфея с собою носимое, на язык их приложи, и самое то Евангелие от Матфея написанное у них же остави, сего ради просвещения тобою люди е стран индийских, благодарно воспеваху ті, святий Варфоломеє тако. Радуйся, великий наш апостоле, радуйся во Христе, отец наш чудолюбивый, радуйся муками рождения о нас болезного вы, радуйся Христа Господа в нас вообразивый, радуйся идольскую лесть обличивый, радуйся ко истинному свету всяны наставивый, радуйся словеса Евангелия Христова нам оставивы, радуйся Церкви Божия устроителю, радуйся неустанный у нас пред престолом Божиим предстоятелю, радуйся всем мире теплый пред Богом ходатаю, радуйся крепкое наше упование, радуйся о нашем спасении изрядный попечителю, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Странно есть неверующим слышати, как у святый апостол Варфоломей, светом истины Христовой сиявой страны индийские, паки новую ниву, Христовым учением невозделанной обрете, и, наконец, жития своего, в великую Армению стремися, да просветит изде люди, во тьме и сени смертней сидящая, и да научит их единому Творцу и Господу, благодарными усты воспевати Аллилуйя. Весь духом горя о славе Господней, приди святый апостол Варфоломей великую Армению, и усердно возвав в молитве своей ко Господу, да посрамлені будут беси во идолях страны тоя обитавшая, и да будут ниспровергнуты бездушные идоли, и нищабе молитва святого апостола, беси умолкоша, идоли подоша, люди же сего бесовского мучительства и безумия избавшися, восхваляху святого просветителя своего, сицевыми радостными его званием. Радуйся, апостоле, красными ногами своими землю нашу освятивы, радуйся святую истинную веру всем нам возвестивы, радуйся бесов изгонителю, радуйся идолов сокрушителю, радуйся в молитве и дерзновении пламенеющей, радуйся во святем служении Господу, добрый пример нам показующий, радуйся дивный Христов благовестниче, радуйся преславный чудотворче, радуйся болезни наша врачующей, радуйся скорби наша разгоняющей, радуйся всех нас, истинно возлюбивый, радуйся всем нам путь ко спасению показавый, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Все люди е великие Армении зело удивляхуся, зряще чудеса и знамения тобою, святый апостоле, совершаемая, их даже видишь идолы падшие, духи нечистые изгонимые,
славляху Бога дивного во святих своїх, і воспіваху йому благодарними усти, алілуя. Вітійствуючий язик чоловічий не возможе достойно восхвалити болезні і труди Твоя, знамення і чудеса, святий апостолі, велиці Арменії бывшая, сила же знамені сих даже до царєва дому достиже, їгда із чере царєвою молитвою Твоєю без ізгнася, їгда же цар і всі люди Твою во Христе нелицемерную нищету узревше, обратишеся ко Христу, тогда вся великая Армения от царева дому и до обиталища бедных огласися сицевыми радостными и хвалебными пении Тебе, великому апостолу и чудотворцу. Радуйся, чудотворче предивный, радуйся всех болящих врачу безмездный, радуйся славу Христову паче земных сокровищ возлюбивый, радуйся о спасении душ человеческих прилежавый, радуйся, царя Полимия, царицу и чер их ко Христу обративый, радуйся и царедворцы знатные, и от простых людей немало, святым крещением просветивый, радуйся нищету духовную, телесную возлюбивый, радуйся славный бессребрениче, радуйся, великие Армении, просветителю, радуйся, отче наш, чадолюбивый, радуйся, райские двери нам отверзающие, радуйся от пути погибельного нас исхищающие, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, спасению новых и новых людей работая, достигла еси святый апостоле Варфоломее, блаженного конца жития своего, жрецы бо идольсти и велицы Армении видяще, яко препитание своего лишахуся, научиша царева брата лютого Астиага, да погубит тя святый апостоле, сей же неистовый, предав тебе во граде Альбане многим мукам, повеле на кресте стремглав распяти тя, да пристанут уста твоя вещать учение Христа распятого, ты же апостоле, и на кресте радостно взывал еси Господеви, аллилуйя. Царя и Господа не пристал еси проповедать и святые апостоле, усты своими и вися стремглав на кресте, учил бы еси собранные на позор все люди, твердо за веру Христову стоять им, согласно заповедям евангельским житием, и неверные ко Христу привлекать им, мы же дивящиеся укрепляющие тя силе Божией, и Твоему, святый апостоле, мужеству, в похвалу Тебе сице глаголем. Радуйся, славный Христов мучениче, радуйся Христово учение, исповедниче дерзновенный, радуйся устами своими даже до смерти истину Божию проповедовый, радуйся терпением своим всю вселенную удививый, радуйся в смертный час твой тысячи людей ко Христу привлеки, радуйся явной благодатные силы Христовы свидетелю, радуйся позор крестные смерти, яко победный венец радостно понесший, радуйся в час смертных мучений своих с Господем в единении прибывый, радуйся в смертном часе райские сладости на земли предвкусивые, радуйся всей расти сладости божественного естества истинный причастниче, радуйся терпение усердный учителю, радуйся всяких добродетелей вместилище, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, пение всеумиленное приносим тебе, славный апостоле Христов Варфоломее, смертный твой час на древе крестнем воспоминающе, дивимся твоему священному за Христа за коленью, со слезами ублажаем твою кончину, ихда мучитель лютый, повели кожу с твоего честного тела содрати, ты же святый апостоле, не пристал еси Господа восхваляти, до того блаженного часа, егда с кожею твоею глава твоя, веление мучителя усечена бысть, чистая же душа твоя, святый апостоле, восхищена бысть на небеса,
воздавати славу Господеві, і со святвами небожителі вовеки взывати Йому Аллилуйя. Свет вели во исцеление немощи человеческих, восия от честных мощей Твоих, славный апостоле, во граде Альбане, егда верней вземше по кончине Твоей, со креста честное тело Твое, во оловяней раце благовейно, вкупе с главою и кожею положиша, егда же неверней бесов служителей узреша, яко мнози в той стране, от неверных ко Христовой Церкви прилагахуся, вергоша в море честные мощи Твоя, ти же воловяни раце, аки в лехце водии, по водам понесошася, донди же пристаху ко острову Липару, иди же епископ Агафон, по Божию откровению с народом и клиром, с радостью сия прият, и во храме благовейно постави, воспевая Тебе сице. Радуйся, славный апостоле Христов, радуйся, верный самовидче Богослова и слуго Его, радуйся, мудрый Евангелие Христово проповедниче, радуйся, чудесный неистощимый источниче, радуйся, яко мощи Твоя от востока и до запада имя Господне восхвалиша, радуйся, яко шествием мощей Твоих море освятися, радуйся, Сирии и Осии просветителю, радуйся, Иераполя фригійського апостоле, радуйся, яко с проповедью Христовою, даже до Индии дошел еси, радуйся, яко насельников брегов моря Хвалинского, светом Христова учения просветил еси, радуйся, яко великою Армению ко Христу привел еси, радуйся, яко и нас пришествием мощей Твоих сладостно утешил еси, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Благодать от Господа достойна подражати житию Твоему и прославляти болезни и труды Твоя подаж нам, святый апостоле, якоже иногда Иосифу песнописцу, егда на вечере праздника Твоего явился еси ему в алтари и святым Евангелием благословил еси его, да и мы молитвами Твоими, благодатью Божией озарение купно со всей вселенною, Господи, со умилением взываем, Аллилуйя. Поющее Твое за Христом последование, восхваляем дивные апостольские труды Твоя, благовейно чтим двукратное Твое за Христа распятие, ублажаем честные Твои главы отсечение, славим неисчетные чудеса от честных мощей Твоих, в похвалу велигласно Тебе глаголем. Радуйся проповедью Твоею, многие концы вселенной огласивы, радуйся многие люди ко Христу приведы, радуйся мудрый Евангелие Христово проповедниче, радуйся Христовых заповедей твердый исполнителю, радуйся яко жителей острова Липара и града Беневента, иди же мощи Твоя почивают, яко своего апостола Тя почитают, радуйся, яко подвигам Твоим, вся вселенная девица, радуйся во Христе, Отец наш, многопопечительный, радуйся, апостоле, о нашем спасении зелорачительный, радуйся, яко в день страшного суда Христова, воссядиши наединем от обоюна десяти престолов, да судиши со Христом всю вселенную, радуйся, яко за праведников ходатаем пред единым судією и Господем, в той час явишися, радуйся славных дел Божиих возвестителю, радуйся злых козней сатанинских сокрушителю, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, о святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас недостойных, приносимое Тебе хвалебное пение, и якоже Ты сам всем сердцем, душею и телом предал еси себе на служение Господеви своему и Учителю, тако и нас молитвами Твоими сподоби жизнь свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемая со благодарением приимати, и тако Тебе подражающе вечное царствие наследовати и Господеви,
Творцу нашему и промыслителю, с Тобою и всеми святыми во веки воспевати. Аллилуйя! О святый, славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас, недостойных, приносимое Тебе хвалебное пение, якоже Ты сам всем сердцем, душой и телом предавайся себе на служение Господи своему и Учителю, тако и нас молитвами Твоими сподобежи свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемая со благодарением приймати, и так у Тебе подражающе вечное царствие наследовати, и Господи, Творцу нашему и промыслителю, с Тобой и всеми святыми вовеки воспевати. Аллилуйя! О святый, славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас, недостойных, приносимое Тебе хвалебное пение, якоже Ты сам всем сердцем, душей и телом предавайся себе на служение Господи своему и Учителю, тако и нас молитвами Твоими сподобежи свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемое со благодарением приймати, и так у Тебе подражающе вечное царствие наследовати, и Господи, Творцу нашему и промыслителю, с Тобою и всеми святыми во веки воспевати. Аллилуйя! Ангелов Господь и Спаситель всего рода человеча, провидев чистоту души Твоя, святый Варфоломее, благоволи избрати Тя воединого от обоюнадесяти и нарещи апостолом Своим, мы же дивящися духовным дарованием Твоим прославляем Тя сице. Радуйся, Варфоломея, великий Христов апостоле, радуйся, ученичи Христов усерднейший, радуйся, яко сердце свое непорочно имел еси, радуйся, яко лукавое наставление старцев еврейских отвергл еси, радуйся, яко всем сердцем своим Христу прилепился еси, радуйся, яко вся мирские блага не вочтоже вменил еси, радуйся, яко отца и матерь, братью и сестры своя, ради Господа оставил еси, радуйся, яко во следовании за Христом истинное блаженство восприял еси, радуйся, яко шествуя путем Христовым, благо Царствия Небесного предвкусивый, радуйся учением Христовым пленивыйся, радуйся, верный слуга Господень, радуйся, Христово учение, благогласнейший проповедниче, радуйся, святый, славный и всехвальный апостоле Варфоломее, избранному от людей Израилевых во Христово апостола на уловление человеков, чудному Варфоломею пение похвальное принесем верней, яко оставшему дом свой нищету Христову возлюбившему, Христово учение, паче учение еврейских книжников избравшему, Ты же, святый апостоле всех нас, память Твою честную празднующих не остави своим предстательством и заступлением, да благодарными устнами вопием Ти. Радуйся, святый, славный и всехвальный апостоле Варфоломее. О, преславный апостоле Христов Варфоломее, душу за Христа предавший и кровью Твоею пажить Его удобривший, услыши чад Твоих молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя, себо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, якоже тучами обложихомся, еле я же доброго жития обнищахом зело, и невозможем противитися волком хищным, и же расхищати наследие Божие дерзостно чаться, о сильный, понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся в конец от любви Божия, но крепким заступлением Твоим нас защити, да помилует Господь всех нас, молитвой их ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобится всеми святыми, блаженного царствия и брака Агнца Своего, Ему же честь и слава и благодарение и поклонение во веки веков. Аминь. Апостоле святый Варфоломея, моли милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Явился еси великое солнце вселений, учений сияньми и чудес страшных, святоводя, почитающий тебя Варфоломея, Господень, апостоле. Величаем, величаем тебя, апостоле Христов Варфоломея, и чтим болезни и труды твоя, ими же трудился еси во благовестии.

душе не Бог теперь, а боги. Успех, доход, плотская страсть, богатство, выгода и власть. Успех, доход, плотская страсть.